половину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

0: ночи навороченную попутня. И веселые картинки сильные помои. И бездомные лужи, и круги по воде.
1: Круги по воде.
0: Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий янтарь исторических истин. Долгий ящик, ожидая себя. Перерыв на старое,
1: за старое.
0: Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов, немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов, пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздал любви.